0: Все барович кэш, пуним стуш шеш. Чиха вода в секир ве, чиха вода ве. Все кидит все барович кэш, пуним стуш шеш.
1: СК2 Szczecin.